0: MFM station. Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят. Модерна звезду. Пора просилать.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на свете, как луна, светла радость и беда. С этой же и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залежи на нем укроп. Смыв все в